Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зиндаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инди зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумео бетки, ба сапки зиндаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инди зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои Васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхтон хо.

میشم، من پر از ستارم، عاشقی پریدنم، عاشقی

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Бубин, бишунав ва пирахс. Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарагат.

0: Бо дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро камабри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Рубару Бумарду Мавдж Бумавджи Замона. Радио Азия Плюс.
4: Видовся, сил больше нет.
5: Время включить второе дыхание.
6: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
5: Второе дыхание. Энергия твоего.
7: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
8: Ох, скоростной болид, дорогие друзья. Обычно я так называю выходные дни. Или, как еще по-другому сказать, наверное, ракета с реактивным двигателем. Вот когда пролетает около вас, вот у меня вот такое же ощущение сегодня возникло, что как бы что-то вроде было в виде двух дней, суббота и воскресенье. Ну, пролетели и пролетели, дорогие друзья. Ну, вот как-то так. Снова рабочие задачи, снова понедельник. Здравствуй, родной и дорогой. Хотя, помнишь, я по-другому говорил. Понедельник обычно, здравствуйте. Вот этот неожиданный. Неожиданно вот этот человек подходит и здоровается с вами. Также и понедельник подкрался неожиданно и поприветствовал нас всех. Ну и ладно, дорогие друзья, встречаем понедельник и открываем то самое второе дыхание, которое нам сегодня явно необходимо. И здесь присутствуют люди, которые уже больше года открывают второе дыхание. Дорогие друзья, в эфире радиостанция «Азия Плюс». Это Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
9: Именно так, друзья, всем привет. Наши наилучшие пожелания, как обычно, звучат специально для вас. И пусть этот понедельник начнется для вас какого-то приятного сюрприза, хорошей новости, друзья. Пусть он закончится быстрее, чем вы успеете сказать, вот опять эта работа, опять эти какие-то задачи. В общем, желаем вам пережить этот понедельник без потерь для нервной системы.
8: Ой, это важно.
9: Все сегодня будет у вас легко и просто. Да, мы готовы открывать второе дыхание, призываем вас сделать то же самое. Присоединяйтесь к нам и на протяжении ближайших трех часов будем заряжать и заражать друг друга позитивом.
8: Ой, это мы любим. Ну что, присоединяйтесь. Друзья, добавьте звук к своему любимому радиоприемнику. Этого вполне будет достаточно. Ну а мы идем вперед. Далее курс валют на старте. Возвращаемся совсем скоро.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
10: Курби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. Бандишаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес авалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
11: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفونی داره رکلاما
0: 41-41 شوک контент
9: все безумие мира за 3 минуты
10: Всем привет, друзья! Наш традиционный шок-контент уже здесь. Сейчас расскажем, что в мире безумного произошло за эти выходные дни. Да, в эти выходные дни мы тоже не дремали, мы проверяли социальные сети, сайты, дорогие друзья, чтобы узнать, что же там необычного произошло. Лола, что подскажешь?
11: Расскажем. Сегодня, как вот такая небольшая уличная сценка, на которую, кстати, полюбовались многие жители Индии, заставила их шутливо завидовать. Эта страна действительно не для новичков. Ты знаешь, огромное количество всего интересного там происходит, мы уже неоднократно об этом говорили. В этот раз можно было заметить, как посреди дороги, вот прям посредине действительно, разлегся незнакомец, решивший вздремнуть.
10: Так, хорошо,
11: но сделано это наверное. Не просто так, как большинство, чтобы никому не мешать. Он разлегся на животе у живого быка. И пока вокруг проносились транспортные средства, там и еще что-то, люди, которые спешили, вот эта вот курьезная парочка совершенно не реагировала на происходящее. Мужчина просто уютно расположился на животном, словно нашел самое безопасное место для отдыха после какого-то там тяжелого рабочего дня. А бык, кстати говоря, тоже выглядел абсолютно спокойным, ни на что не реагировал, не нервничал и, похоже, даже не возражал против того, чтобы его использовали в качестве дивана.
10: О, прикольно. Инцидент вызвал бурю реакций в социальных сетях, хотя не все оказались готовы посмеяться над чудаковатым мужчиной, потому что все-таки корова — это священное животное в Индии. Многие люди отметили, что подобный отдых опасен как для самого незнакомца, так и для быка. А равно, как и для автомобилистов тоже. Впрочем, всем, кто готов дискутировать по поводу данной, конечно же, сценки, стоит напомнить, что достоверность ее, конечно же, пока еще не подтверждена, но тем не менее, дорогие друзья, она уже гуляет в сети, и многие уже это увидели.
11: Вот, недостоверность равна как и достоверность, потому что, ты знаешь, конечно. Все-таки фотографии есть, многие просто думали, что ну не может быть, это вот прям в центре где-то, да, в центре города, прям на оживленной улице, возможно, это опять же сгенерировало там может быть, еще что-то. Но нет, я думаю, что все-таки это была реальная какая-то фотография, потому что, оказывается, вот в соцсетях, когда разгорелись
10: какие-то дебаты... Мне просто интересно, это хозяин этого быка или нет?
11: Там нашлись и те, кто подтверждал, что такое действительно видели, то есть проходили, стали свидетелями этого события. И вот действительно непонятно просто было, возможно, это действительно вот животное человека, потому что, ну уж очень оно оно было спокойным, ты знаешь?
10: Ну да, и а все-таки да. Быки довольно-таки, довольно агрессивно могут, конечно,
11: себя вести,
10: да, в особенности с незнакомыми людьми. А, слушай, а может быть, реально просто бык уснул, так мужчина проходил, так устал, ой, как похоже на мой диван, ой, как мягенько, так, как тепленько, как хорошо.
11: Ну, а если быку можно, да, да. И я рядышком прилягу. Прилег. Ну, я не знаю, чем он руководствовался, но действительно, очень необычная сама по себе эта сцена, когда действительно человек вот так вот удобно, очень уж комфортно он расположился, прям, ты знаешь, вот на этом самом быке. И, в общем-то, возможно, ему даже не привыкать, ты знаешь, вот показалось прям именно так.
10: Как магонькая кроватка. Только бык, дорогие друзья. Новая мебель интересного вида. Ну, ладно, хорошо. Главное, чтобы все закончилось хорошо и для этого незнакомца, и для быка, и в целом для автомобилистов. Хотя, ты знаешь, я видел, как реально вот кадры показывали, как корова идет по дороге в Индии, прям против движения, и автомобили так и обгибают ее, да, стараются объехать, не сбить, да, все-таки священное животное в Индии, да, уважаемые друзья, так что вот так. И такое случается. Я бы, конечно, не хотел бы проснуться и увидеть быка рядом. Хотя в каком, наверное, состоянии нужно быть, чтобы просто прилечь на быка?
11: Вот.
10: Это, да, это страшно. Боюсь, мне уже страшно, поджилки дрожат. Ну ладно, буду читать сообщения, я думаю, меня это успокоит, потому что сообщений довольно много. Вот от Фархода прилетело увесистое сообщение. Друзья, всем привет, всем прекрасного времени суток и отличного настроения. Короче, сходил я на эту Одиссею Нолана. Вот хочу поделиться впечатлениями, чисто мое мнение, никому не навязываю. Мне просто не хватило сюжета, что ли. Просто когда ты знаешь историю, чем она заканчивается, ожидаешь от автора чего-то новенького, неожиданного. То, что Елена черная, это не считается. Афроамериканка, видимо, Елена, как я понимаю. Ну, да. Пускай. Спецэффекты, вау, снят прям очень добротно, но мне хватило, не хватило чего-то, что было у «Гладиатора», «Трои» и у «Храброго сердца». Короче, чисто мое мнение. На один раз норм. Если есть желание посмотреть, посмотрите из плюсов. Свой миллиард, конечно же, эта киношка заработает. Да, но мы не сомневаемся, мы уже заработали.
11: Фархот, да, вам хорошего дня желаем. И здорово, что держите свое слово. Я помню, что на прошлой неделе вы обещали с нами поделиться своим мнением, оставили вот прям рецензию, это здорово. Что касается своего миллиарда, да, он уже, фильм преодолел этот самый рубеж и стал самым кассовым, в принципе, для Нолана, потому что до этого... Да, до этого был, по-моему, если не ошибаюсь, «Темный рыцарь». Вот, да, он был лидером, теперь вот уже «Одиссея». Ну и по поводу того, что чего-то не хватило. Вы знаете, конечно, как известно, на вкус и цвет товарищей нет, потому что огромное количество сейчас различного мнения есть по поводу как раз просмотренной «Одиссеи». Но вот возможно, это как раз-таки потому, что все меняется, тенденции тоже меняются, да, и взгляды, конечно же, тоже меняются. То, что касается вот тех фильмов, которые вы перечислили, более ранних, действительно, они какие-то были, ну, немного другие, согласись, не только потому, что сняты,
10: знаешь,
11: были по-другому.
10: Не то, что немного другие. И мне вот лично «Одиссея» Кончаловского очень нравится. Я ее в детстве еще смотрел, и для меня это как сказка такая хорошая.
11: Да, это такая и как сказка из мифа.
10: Мне, в принципе, этого вполне вот было достаточно. И тем более, вот сейчас, если я пойду на Нолана, да, посмотрю, это тоже чисто мое мнение. Я реально знаю концовку. Вот это меня тоже будет выбешивать. Я же знаю, что в конце «Одиссея» всех накажет плохих парней. Это же произойдет, друзья. Спойлерить не буду, ладно. Сходите, посмотрите, если не знаете всю эту предысторию. Но, тем не менее, вот эта концовка меня тоже немножко будет подбешивать, честно признаться.
11: Ну, а я
10: и не... кастинг актеров меня тоже, знаешь, он меня с самого начала вызывал уже вот такие споры некие внутренние мои собственные.
11: Ты знаешь, а я не только потому, что знаешь концовку, потому что действительно сейчас вообще очень, очень модно, знаешь, снимать фильмы, которые уже, в принципе, выходили в свое время, и все знают про концовку. Это просто получается какая-то новиночка, там, какой-то свежий взгляд режиссера.
10: Не знаю.
11: Да, но
10: не
11: тем знаю. Не менее, вот в фильмах, которых просто перечислил Фархот, было все-таки действительно что-то такое, знаешь, особенно вот трогательное, что ли. Я помню, что когда первый раз посмотрела «Храброе сердце», я так долго ревела, я очень долго была под впечатлением. Опять же, вспомни того же «Гладиатора»,
10: не,
11: тоже
10: «Гладиатор»
11: есть такие моменты. Да, ну, в общем-то,
10: это
11: вот
10: мощно.
11: Не знаю. Там действительно очень много вот всего того, что вот как-то вот цепляет прям. Ну, а что касается «Одиссеи», мы пока с тобой еще не видели. видели. Так что нужно посмотреть.
10: По поводу рецензии Фархода, с Фарходом я отчасти буду согласен. Спецэффекты действительно там вот крутые, там все будет замечательно.
11: Конечно,
10: там все будет классно. С этим я спорить вообще не буду. Но в принципе, когда я знаю предысторию, и в принципе, когда до этого выходили уже хорошие фильмы, я как-то, знаешь, себе этот фильм поставил как-то вот в сторону. Я не пойду. Внутреннее мое решение было такое. Ну, тем не менее, друзья, вы обязательно сходите, меня слушать не надо. Вот, Лола, вы молодец, именно этой эмоции не хватило.
11: Да,
10: вот.
11: добавляет Фархот. Да. Спасибо большое, Фархот.
10: Честно признаться,
11: я тоже так подумала.
10: Смотришь фильмы Нолана, у них вообще так довольно мало эмоциональных героев, они все вот такие какие-то немножко смурные, хмурые. Я вот не знаю, вот суровые, по фильмам.
11: Суровые,
10: да. Можно и так даже сказать. Вот не знаю, вот Нолан, он такой. Вот хотите, не хотите, но он такой, и все. Его уже не поменяешь в этом плане. Ну и еще, друзья, одно сообщение. Добрый день, Лола и Андрей. Спасибо за ваши хорошие пожелания. Вам хорошего и понедельника. Желает нам убеждён. Между прочим, спасибо огромное. Ну что, друзья, разобрали мы и Нолана по кусочкам. Да, друзья, тем не менее.
11: И всем желаем еще раз хорошего дня. Убеждён, вам тоже настроение потрясающего.
10: Другое противостояние идет между пауком и Колобком.
11: В сетях, да, в соцсетях. Это тоже есть, да. Кстати, можно будет тоже обсудить как-нибудь.
10: Да, дорогие друзья, там тоже целые баталии по этому поводу идут. Ну, в общем, да, дорогие друзья, Одиссей, куда ж ты от детей, от семьи, от детей, вот. Вернись, пожалуйста, быстрее. Дорогие друзья, в общем, обсудили кино, хотя у нас эта рубрика, по-моему, выходит ближе к третьему часу, но тем не менее, друзья, если сейчас такие споры жаркие идут в социальных сетях, мы тоже не можем стоять в стороне. Давайте мы сделаем небольшую остановку в виде мира в цифрах, друзья, и возвращаемся совсем скоро к вам.
12: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
13: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд, ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нарм афзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
12: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
14: Сархати хабарҳо. Тоҷикистон ядорад интиқоли барқро тавассути лоиҳаи КАСА 1000 дар соли 2027 оғоз намояд. Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар бораи дифои мутақобила ба мувофиқа расиданд. Эрон шартҳои кушодани тангаи Ҳормузро эълон кард. Ҷамъовари пахта дар ҷануби Тоҷикистон дар 10 рӯзаи охири моҳи август оғоз меёбад. Се гӯштингири тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ соҳиби медал шуданд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.
15: آسیا پلاس.

0: на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Мы здесь, друзья, чтобы рассказать про очередной интересный гаджет, который, может быть, покорил сердца людей, а может быть и нет, дорогие друзья, кто знает. Но вот сегодня у нас робот-подушка Sonnox в виде огромной плюшевой фасолины для объятий. Тут можно и обнять, и поспать. Он дышит, у него бьется сердце, он даже мурчит или мурлычет, чтобы убаюкать вас. Вот такая вот интересная штуковина, которую мы сегодня решили вам рассказать.
5: Именно так. Этот самый робот Sonnox разработан для тех, кто не может расслабиться и быстро заснуть. Внешний прибор напоминает огромную плюшевую фасолину, которую очень удобно обнимать. Внутри Sonnox находится жесткий роботизированный каркас с мотором, и снаружи он покрыт слоями мягкого поролона и чехлом из 100% гипоаллергенного органического хлопка. Включается гаджет с помощью, конечно же, физической кнопки питания на корпусе, и также можно удаленно включить через мобильное приложение.
4: Вообще устройство способно имитировать звуки и дыхание, сердцебиение, а также движение грудной клетки, возникающей во время сна. Вообще, гаджет также анализирует дыхание пользователя и синхронизируется с ним, затем постепенно уменьшает частоту выдохов до уровня, характерного для глубокого сна. Ой, какая интересная штука. Ну вот, что касается, конечно, плюсов, друзья, гаджет помогает расслабиться без каких-либо снотворных, приятно обнимает его за счет мягкой формы, умная такая вот синхронизация подстраивается под ваш темп, создает уютное ощущение живого существа рядом. Человек неосознанно подстраивается под такой ритм, ну и, конечно, засыпает. Вот так вот, друзья.
5: Ну а что, интересная идея, да, хотя неплохая. Вот минус, конечно, тоже есть. Во-первых, это большой размер, он занимает огромное количество на кровати. Высокая цена за эту умную грелку, как прозвали ее, да, вот, кстати, некоторые пользователи. Робот для сна – это удовольствие не из дешевых. Его официальная цена составляет $500-$600. Это тяжелый корпус, конечно. Да, он, кстати, тоже очень неудобно ощущается, непривычно в кровати. Также Sonnox способен мурлыкать, как большой кот, мы об этом сказали, но по отзывам некоторых пользователей можно еще сказать, что эти самые звуки больше напоминают тяжелое дыхание Дарта Вейдера, а неприятное такое милое урчание питомца.
4: Да. Там-та-дам, там-та-дам.
5: То есть помнишь, там-та-дам. Да, через маску такое страшное.
4: Да, представляю, представляю, ужас какой-то. А, ну, вообще, конечно, плюсы тоже, как говорится, присутствуют, но, да, конечно, относительно цены 500 или $600, я думаю, вполне такая штука может заменить какую-то, знаешь, просто плюшевую игрушку можно приобрести какую-нибудь, и то, мне кажется, намного дешевле обойдется.
5: Да, много чего
4: можно взять какую-то подушку специальную для обнимашек, и такие есть тоже, кстати говоря, сейчас очень много их продается.
5: Вот,
4: есть, кстати,
5: вот.
4: Да, знаешь, специальная подушка для беременных есть специально. Ты знаешь,
5: об
4: этом, кстати?
5: Конечно, знаю, знаю, да. Вот. А еще просто даже ортопедические подушки сейчас есть очень классные. И вот посчитай, сколько можно таких подушек купить.
4: Ну, штук 10 можно, точно.
5: Или, не знаю, какое-то крутое приложение для медитации. Тоже поможет расслабиться и уснуть. И даже не одно, по-моему, можно купить на эти деньги. Ну и проще вообще, мне кажется, завести домашнего питомца, если вам нравится засыпать под мурлыканье, мурчание, да, там, не знаю. То есть, ну, вот прям очень много всяких
4: вариантов. А вообще самый простой вариант и самый, мне кажется, и оптимальный вариант — это завести себе супруга или супругу. Вот.
5: Какое интересное слово ты выбрал. Завести, да. Завести. Хорошо.
4: Ну, ладно, жениться или выйти замуж. Вот, мне кажется, идеально. Всегда вот рядом сопящий человек вам будет обеспечен до конца жизни. жизни.
5: А еще и помурлыкать
4: и
5: наверное.
4: И похрапеть.
5: И похрапеть,
4: логично.
5: Конечно. И потискать вас, да и скинуть, если нужно, с кровати тоже сможет.
4: 100%! Друзья, всегда живое вот это существо будет вас сопровождать, да, по жизни. Кстати, еще одна функция есть вот у живого человека, то есть у супруги, я про свою супругу говорю. Знаете, есть такая функция, она говорит, мне жарко, все, в этом случае вам придется просто покидать уже кровать и идти в другое место.
5: Да,
4: вот
5: молодец,
4: так вот, дорогие друзья.
5: Конечно.
4: Или храп,
5: вот,
4: знаешь, храп.
5: Всякие семейные тайны выдаешь тоже.
4: Ну, это, я думаю, не семейные тайны, я думаю,
5: у каждого
4: это для многих.
5: Какие-то, ты знаешь, свои предпочтения. Кому-то
4: согласен.
5: Жарко, кому-то холодно, кто-то действительно в обнимку привык спать, а кто-то, наоборот, делит кровать так, чтобы, знаешь, не покушались на его территорию.
4: Не, ну смотри, здесь, да, тут тоже ситуация очень дорогая, потому что свадьба стоит тоже бешеных денег, так что покупайте себе за $500 подушку живую.
5: Быстренько ты переобулся сейчас, молодец, подсчитал там все,
4: свадьба,
5: да, уже?
4: Свадьба будет дороже.
5: Свадьба обойдется.
4: Ну, конечно, все-таки создавать ячейку общества нужно с умом, да, не только для того, чтобы вас согревали, не знаю, длинными
5: вечером,
4: зимними ночами, да. Но и, конечно же, это, к этому нужно подойти очень ответственно. Так, что вот так, дорогие друзья.
5: Вот они, советы Андрея Соколова.
4: А,
5: бесплатные,
4: странные.
5: Друзья.
4: Ну, они же бесплатные,
5: да,
4: поэтому странные. Я об этом и говорю.
5: Максимально странные, поэтому, да, нужно здесь как-то
4: все-таки... 93, ладно, не буду продолжать дальше. Ладно, дорогие друзья, шутка, конечно. Но, тем не менее, вот такой гаджет существует. В любом случае, можно всегда, если рядом нету любимого человека, купить вот такую вот штуку. Ну, а мы, друзья, делаем остановку в виде коммерческой паузы. Возвращаемся мы уже в следующем часу, друзья, абсолютно верно. Там мы пообщаемся, поговорим и расскажем про интересные праздники на сегодня.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На огоне карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: Мавджі Боварі, барої Фавджі Мардум, Шабона Руз, Радіо Азія Плюс.

0: Вообще нужно видеть во всем хорошее, дорогие друзья. Да, так вот, даже если вам принесли целую кучу отчетов, которые нужно срочно сдать до конца этого месяца, а, знаете, переживать по этому поводу особо не нужно. Возможно, заполнив все эти отчеты, вы почувствуете какую-то некую гордость в себе. Неужели я справился с этим? Вообще, дорогие друзья, расценивайте любую проблему как возможности, тогда все у вас будет хорошо. Ну а чтобы преодолеть любые препятствия, нужна энергия, черпайте ее здесь, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Открывайте с нами второе дыхание. Это второй час. И добро пожаловать! Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
1: Всем привет еще раз, друзья. Возможно, да, кто-то только присоединился к нам, а кто-то уже прямо с предыдущего часа вместе с нами открывает второе дыхание. И это здорово, потому что мы желаем вам отличного настроения, заряда энергии, так, чтобы хватило на всю неделю. Приятных вам сюрпризов, легких задач, продуктивной работы без лишней спешки, суеты и негатива, друзья. Да, пусть все будет максимально красиво, легко и приятно. Открывайте вместе с нами второе дыхание. И давайте сделаем наш сегодняшний понедельник чуточку ярче. Для этого вспомним, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Да, сегодня 10 августа на календаре, 2026 год, друзья, понедельник. И сегодня день заботливого мужа. Вот такой вот хороший праздничек. Да, в принципе.
1: Согласна, праздник хороший, если муж действительно заботливый. Ты знаешь,
0: да.
1: Вот, здесь все должно совпасть.
0: А ты знаешь, как это бывает, когда, допустим, ты взял, дома пропылесосил, взял, вот психанул, помыл посуду, вытер пыль, и супруга такая приходит: «Милый, что случилось дома? Что произошло? Ты что-то сломал? Что-то с детьми не так?» Я говорю: «Я просто пропылесосил. Нет, ты мне скажи, что случилось».
1: Я обычно, ты знаешь, вообще независимо от того, супруг это, или сын, или сестренка, или да, кто-то из родственников, я всегда говорю: «Кто ты, человек? Что ты сделал, допустим, там
0: почему
1: с моим
0: так дома
1: сыном?
0: Чисто?
1: Почему, да, это происходит? Ведь это совсем не похоже на тебя». Но на самом деле, действительно, очень, к большому сожалению, нечасто бывает такое, что вот действительно эта самая забота, она проявляется в каждом дне, ее действительно, к большому сожалению, частенько не хватает, и очень-очень важно это делать, друзья.
0: Ой, я сегодня психанул, прям по-жесткому, пропылесосил с утра, помыл посуду и даже вынес мусор, друзья, представьте себе, какой я сегодня заботливый муж.
1: Ты молодец, ты
0: Ой,
1: молодец.
0: Ой, какой я хороший
1: сам
0: все-таки.
1: Сам себя не похвалишь?
0: Конечно,
1: так
0: никто же не похвалит,
1: надо, да,
0: именно так. Ну ладно, дорогие друзья, проявляйте заботу, в особенности, вообще, мне кажется, забота не обязательно должна быть именно такая, вот чисто бытовая. А может быть, и романтическая забота. Может быть, вам, дорогие мужчины, захочется сегодня купить красивый букет своей любимой женщине. Это ведь тоже приятно будет, согласись?
1: Очень приятно. Да и не обязательно букеты, знаешь, бывает достаточно, не знаю, какой-то шоколадки.
0: Это тоже можно.
1: Какой-то,
0: конечно,
1: приятной записочки, сообщения, да, все что да, угодно, мне кажется, может идти в ход, если человек хочет поднять настроение и проявить заботу по отношению к своему любимому человеку.
0: 100%. Еще сегодня день попутного ветра. Вот пускай его сегодня попутный ветер тоже сопровождает, а друзья, чтобы ваши паруса были надуты. Ну и, естественно, вы двигались с легкостью по этому дню, дорогие слушатели. Вообще, попутный ветер, конечно, сейчас как-то не особо важная вещь. Я думаю, что корабли сейчас могут передвигаться с помощью двигателей. Но когда-то в очень такое древнее время это прям была острая необходимость.
1: Конечно, это было очень важно, потому что как раз-таки вот этот сам попутный ветер был, наверное, ну, как сказать, главным союзником, что ли, вот, да, да, кораблей. Поэтому действительно до сих пор принято желать того самого попутного ветра.
0: Но и, в переносном,
1: да,
0: смысле.
1: В, да, переносном смысле, чтобы все складывалось отлично, никаких препятствий на пути не было. Поэтому, да, мы тоже сегодня вот, будем желать попутного вам ветра.
0: Еще Всемирный день льва сегодня. Вот этого грациозного и довольно опасного животного сегодня свой собственный праздник.
1: Царь зверей, как-никак. Да. Вот у него как раз должен быть свой день.
0: А ты знаешь, мне недавно сын подошел, говорит, папа, говорит, а что, говорит, почему царем зверей называют вот именно льва? Потому что он спит целый день, не охотится совершенно, все за него делает львица в основном, а он просто отдыхает. И почему он царь зверей? Я говорю: «Да, сынок, это сложно». И снова лег на диван. Да.
1: Я. Ну, действительно, это все-таки царь зверей. Это действительно очень грациозное животное. Кстати, вот африканский лев вообще уже давно занесен в Красную книгу. И мне кажется, этот день, конечно же, просто для того, чтобы напомнить и вообще привлечь внимание общественности к тому, что вот сокращается, наверное, все-таки популяция этих потрясающих животных. Вот. Но, конечно же, кроме этого, просто, может быть, этот день еще для того, чтобы узнать какие-то интересные факты.
0: Например. Почему нет? Я, кстати, наткнулся на одно очень интересное видео совсем недавно, когда львица пошла, вот, тоже, видимо, на охоту и увидела маленького леопарда. И причем котенка леопарда. И обычно, конечно, в дикой природе лев или львица обычно убивают конкурентов. Да, в природе так, ну что сказать. Но в этот раз произошло какое-то чудо. У львицы, видимо, тоже были свои котята. Угу. Она взяла его, накормила этого котенка, да, молоком собственным, да, оставила его в покое и ушла. И в какой-то момент пришла, конечно же, мама этого леопарда, который почувствовал запах львицы, естественно, которая там была, схватила быстро этого своего котенка и утащила куда-то подальше, чтобы, видимо, не попадался больше на глаза.
1: Ну, ну да, раз вот, уж пронесло, да,
0: да, раз скажем, пронесло, так пронесло.
1: Уже, уже нужно как-то...
0: Так что вот так, вот такая вот тоже интересная, и иногда и у животных тоже есть чувство сострадания, сочувствия.
1: Конечно,
0: так что вот
1: конечно.
0: Так. Мы говорим про естественный отбор, но все же.
1: Да, вот ты знаешь, я тоже иногда себя называю львицей, когда ты правильно заметил, хочется поспать, потому что все-таки, насколько знаю...
0: А львица не спит, лев отдыхает,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Нет, львица тоже, это вообще одни из самых ленивых кошачьих, они большую часть дня, в принципе, вместе проводят, вот как раз-таки отдыхая, спят, там, по-моему, по 20 часов могут спать.
0: Я буду для тебя этот ставить трек теперь каждый день, вот эта дикая львица, для тебя, Лола.
1: Мне кажется, там есть тоже какой-то подтекст, ты знаешь,
0: вот если, да.
1: А еще, ты знаешь, интересный факт я узнала, когда несколько лет назад я была за границей, вот ездила в гости, и мне очень захотелось побывать в зоопарке. Это была Филадельфия, мы поехали в зоопарк, мне хотелось посмотреть, да. И вот там, конечно же, есть вот эти самые указатели и таблички, которые ведут к каким-то животным, которые действительно хочется в первую очередь посмотреть. Вот, ты знаешь, мне хотелось посмотреть на львов. То есть вот там огромная территория, вот так красиво все показано, на картинках рассказано, вот в этих путеводителях. И я говорю, где же, почему нет табличек, почему? И вот рядом была старшая сестра, она начала смеяться. Она говорит, подожди, и без табличек ты поймешь, в каком направлении находятся эти самые львы. Я говорю, ну как так, почему? И потом я узнала интересный факт, что, оказывается, действительно у них, знаешь, очень грозный вот этот рык, и он настолько мощный, что слышен буквально за 8 километров вокруг. Да, и, кстати, вот туристы, как и я, они спокойно действительно ориентировались на звук, и вот так вот преспокойно выходили вот к этим самым вольерам, и вот видели вживую уже, получается, этих прекрасных животных.
0: Да, шли на звук. Хорошо, не на запах, да. Ну что ж, хорошо, хорошо, замечательно. Еще, друзья, сегодня такие два праздника, тоже быстро о них расскажем. День биодизельного топлива. Да, топливо, оказывается, готовят не только из нефти, дорогие друзья, биодизели могут готовить абсолютно из всего практически. Из остатков еды, дорогие друзья, из овощей каких-то определенных. Все это можно приготовить биодизель. А еще, кстати, готовят из использованного масла, насколько я знаю. Обычно масло имеет тоже свои определенные сроки, при которых от него надо уже будет избавляться. И вот это отработанное масло тоже идет на производство биодизеля.
1: Вот, кстати, когда ты про масло заговорил, я только вспомнила вот из всего того, что ты перечислил, я от этого немножко далека, немножко очень сильно, что, оказывается, вот еще можно приготовить, по-моему, ну, или добыть, как-то правильно сказать, масло для биодизеля после кофе. Вот после варки кофе, вот этот, как жмых. Правильно? Да, жмых, правильно. Вот этот жмых, как бы, вот, оказывается, из него. Вот это, вот, это вот мои познания все на этом заканчиваются.
0: Ну, и тоже хорошо, Лола, тоже замечательно. А еще сегодня день видеоблогера, международный день видеоблогинга, да, так что поздравляем, если что, если вдруг вы ведете какой-то блог, ну, наверняка, видосики там тоже есть, так что,
1: ой, да,
0: поздравляю.
1: Много сейчас этих самых видеоблогеров. видеоблогеров, кто-то для себя это делает, кто-то старается на этом заработать, кто-то просто привлекает таким образом внимание, но, тем не менее, да, есть тоже вот такой праздник, поэтому действительно поздравляем видеоблогеров. Иногда, кстати, очень интересные блоги ведутся, познавательные, поэтому, да, это тоже сейчас приветствуется.
0: В общем, вот такие праздники, друзья, сегодня отмечаются, но вы выбирайте любой, но мы переходим прямо сейчас на коммерческую паузу. В эфире Азия Плюс.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Имхунети бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Барой маломоти пора занг визанит. Дусат си сивусе сивусе.
6: Киевси таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавид. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванда танго дар Киевси.
7: Ох, чи кубки багор, Ромат? Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонагуи он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
7: Ба кудакон ха мумкин аст?
8: Ба кудакони аз ду сола боло ва тамум би ойла бехав аст.
7: Ман би ту чикор мекардам, а?
8: Аллервик, хайо тебе аллергия. Аз дурхунаго пурсон шавет.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان یادآورد انتقال برق را توسط لایحه کسا هزار در سال 2027 آغاز نماید. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی درباره دفاع متقابل به موافقه رسیدند. ایران شرط کشادن تنگه هرمز را اعلان کرد. جمع‌آوری پخته در جنوب تاجیکستان در 10 روزه آخر ماه آگوست آغاز می‌یابد. سه گوشتنگری تاجیک در مسابقه بین‌المللی صاحب مدال شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 90.
5: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدن کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Да, про психологию немножко поговорим, друзья. Но вот такая интересная штука есть. Замечали ли вы, как искусство меняет наше настроение? Согласитесь, друзья, вот прозвучала какая-то хорошая мелодия, аж мураши побежали по спине. Ух, как хорошо! Или не очень. А красивое кино заставляет нас реветь и плакать навзрыд. Бывает. Но знали ли вы, что эта красота по-настоящему может свести с ума? Сегодня поговорим про синдром Стендаля, дорогие друзья. Как вам такое?
9: Да, это, кстати, реальное психосоматическое расстройство, когда человек чувствует сильное головокружение, слабость, и у него начинают дрожать руки, у кого-то вообще начинается паника. В тяжелых случаях даже возникают галлюцинации. То есть психика буквально ломается от эстетического перегруза.
8: О, синдром, кстати, назван в честь французского писателя Стендаля, который в 1817 году, он, кстати, посетил Флоренцию, когда писатель вышел из знаменитой церкви Святого Креста. Ему стало плохо, сердце бешено колотилось, земля уходила из-под ног, он едва не потерял сознание от созерцания шедевров эпохи Возрождения. Вот уж увидел, аж сердце прихватило от радости.
9: Ну а что, действительно, очень-очень красивые есть там настоящие произведения искусства, но вот интересный факт, что чаще всего этот синдром поражает туристов как раз-таки во Флоренции.
8: Да
9: вот
8: что ж такое?
9: Все началось.
8: Флоренция
9: и местные врачи, да, там есть знаменитая больница Санта Мария Нова, привыкли уже даже к таким пациентам. Потому что каждый год они спасают просто десятки туристов. Люди теряют ориентацию прямо перед картинами Боттичелли или статуи Давида, работы Микеланджело. То есть, действительно, вот все эти произведения искусства, которые хочется увидеть воочию, когда действительно люди это, получается, могут себе позволить, наконец-то, да, добрались, посмотрели, вот действительно на некоторых вот такое вот почему-то оказывают влияние.
8: Да, вот, кстати, нейробиологи объясняют это просто. Наш наш мозг пытается обработать слишком много визуальной информации, эмоциональной информации в том числе. Происходит короткое замыкание, в общем, нервной системы. Тоже такое бывает, коротит ее. И вот результат. Как же себе все-таки помочь, если вас накрыла такая вот атака красоты? Психологи дают, кстати, всего 3 довольно простых совета, друзья.
9: Именно так. Во-первых, нужно убрать фокус. Стоит сразу же отвернуться, сменить этот фокус, отойти от какого-то памятника или картины,
8: Ох уж эта Джоконда, не буду на нее смотреть.
9: Да, возможно. Еще нужно, конечно же, сменить обстановку. Нужно выйти из душного зала на свежий воздух или просто отойти, перейти куда-то, может быть, зайти в кафе. Ну и заземлиться тоже. Сделать вот глоточек холодной воды, найти глазами обычные какие-то вещи. Можно даже посмотреть на какой-то самый обыденный, может быть, даже скучный предмет, просто какой-то указатель почитать, я не знаю, на свои кроссовки посмотреть, на свою обувь. То есть вот это, да, возвращает мозг уже в реальность,
8: да, в обыденность. Да, именно так, дорогие друзья, заземлиться, да, простыми словами. Поэтому, друзья, путешествуйте, наслаждайтесь прекрасным, но если у вас все-таки закружилась голова в музей, просто выйдите на улицу, на лавочку, посидите, глубоко подышите свежим воздухом. Вашему мозгу нужен небольшой такой перерывчик от гениальности, и все вернется на свои места. Ты знаешь, у меня был такой ступор однажды, я когда был в крепости Хулбук, это у нас вот здесь, вот на юге Таджикистана, и ты знаешь, там все очень такое древнее, то есть получается вот этому поселению, этому месту более там 10 веков, проще говоря, да, вот простыми словами. И когда ты видишь предметы, которые там изготавливались, когда я увидел собственными глазами, что именно в Хулбуке делали стекло, дорогие друзья, 10 веков назад, стекло прозрачное, красивое, я потрогал вот эти вот замечательные древние кирпичи, останки вот этих строений, и знаешь, я прям впал в ступор настоящий, думал, неужели как, вот столько веков назад все это существовало, как здесь кипела жизнь. Я себе представил какие-то картины определенные, как люди здесь ходят, как здесь жизнь бьет ключом. И то есть, знаешь, я вот какую-то эйфорию тоже попал определенную. Так что да, знаешь, я теперь понимаю этих людей, которые вот видят
9: я
8: все.
9: Я правда, да, не могу сказать, что, конечно же, там прям действительно можно потерять сознание или начнется какой-то, знаешь, тремор.
8: Сознание, еще может быть, нет.
9: Ну, у каждого, да, конечно, свое восприятие. А я, честно говоря, тоже получила, знаешь, незабываемые какие-то эмоции, когда была в Эрмитаже. Действительно огромное количество вот этих шедевров, которые, знаешь, прям хочется разглядеть как можно ближе. А, кстати говоря, перед некоторыми стоят таблички специальные. Нельзя
8: не
9: фотографировать. Нет, нельзя трогать руками. То есть, но все равно туристы, конечно, стараются прям максимально пристально, прям задержаться как можно дольше у каждого шедевра. Вот вообще я тоже стремилась посмотреть. Особенно мне нравились вот картины эпохи Возрождения. И я прям там на какой-то это время, ты знаешь, прям зависло. Я потерялась в итоге. Мне удалось побродить потом в одиночестве, поискать как бы труп, с которой я была, да. Но в любом случае я хочу сказать, что это того стоит. Действительно, хотя бы разок увидеть вот эти вот самые шедевры воочию, это да, это просто какие-то сумасшедшие эмоции.
8: Так что да, дорогие наши слушатели, действительно, как-нибудь все-таки испытайте на себе этот эффект, но не сильно.
9: Друзья, но не чересчур.
8: Но не чересчур, само собой. Друзья, мы делаем остановку небольшую в виде коммерческой паузы, друзья, и возвращаемся к вам.
10: Реклама Дар Азия Плюс.
11: Абу пойму баландиме гирят. Не. Ин Мариамас киас хогасои рангаи навихуд, абу пойму часохтас. То онро дар танафуз ба парвоз дарорат. Хамма чизро барои дарс ва танафуз дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
12: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сероп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
13: Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои боли дарухи, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
14: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
15: Спрашивайте в аптеках вашего города.
16: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
17: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони и мегачипс нухати джей бакайгир.
16: Вайо онро тарихи смс, бонавиштани номуна саби худ ва шари зист.
17: Барахамин 94-800-828-828-48.
16: Ихдом харузи джума дар радио ему сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони и мегачипс нухати джей.
18: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
19: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся с нашим спойлером. Сегодня он, кстати, будет, небольшой такой обзор будет, и даже ненадолго вернемся в прошлое, потому что фильм, про который будем говорить, он довольно-таки старый. Lionsgate предпринимает попытку воскресить Лепрекона, друзья. Вот так, спустя годы и годы затишья, компания решила воскресить своего знаменитого зеленого злодея, кровожадного Лепрекона. Студия официально анонсировала новый фильм, к работе над которым привлечены ветераны жанра. Это сценарист Патрик Мелтон и Маркус Данстен. Дуэт, подаривший миру несколько частей «Пилы», кстати, вот говоря, и серию «Коллекционеров». Тут прям мастера, да, жанра собрались.
7: Ну, интересно, что будет дальше. Сюжет новой картины держится в каком-то секрете, однако известно, что продюсерское кресло займут Орен Клаус и сын и Майлз под баннером, дорогие друзья.
6: Каллес Продакшн.
7: Именно так. Для Каллеса это не просто такой рядовой проект, именно он стоял у руля всех 10 фильмов франшизы «Пила», кстати, которые суммарно собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. Теперь он намерен применить свой многолетний опыт к магии ирландского фольклора.
6: Да, это, кстати, уже не первая, а вторая попытка Lionsgate воскресить Лепрекона за последние вот несколько лет, потому что в 2024 году студия уже нанимала режиссера Филиппе Варгаса для работы над версией по сценарию Майка Ван Вайса. Однако тот проект, видимо, как-то все-таки приостановился. Его, да, может быть, по каким-то причинам и остановили, может, забраковали. Но вот теперь ставка сделана на проверенный уже тандем Мелтона и Дастена.
7: Ну, вот в своем комментарии к анонсу Орен Клаус сказал, что после продюсирования всех частей «Пилы» и 23 замечательных лет работы с Lionsgate, я в полном восторге от того, что снова объединяюсь с командой студии Патриком и Маркусом и моим сыном Майлзом. Мы нашли по-настоящему такой жуткий и свежий путь в богатую вселенную Лепрекона. Слушай, нашли такой путь, чтобы заработать хороший деньжат.
6: И это тоже.
7: Ну, пускай, пускай.
6: Да, вот мы лишь напомним, что франшиза «Лепрекон» действительно стартовала еще в 1993 году с фильмом Марка Джонса, где главные роли сыграли Уорвик Дэвис и Дженнифер Энистон.
7: Ой, я даже не помню этот фильм.
6: Я вот, знаешь, так смутно очень помню, и за последние 25 лет она разрослась до 8 картин. Я тоже, кстати, не знала, что их целых 8. Несмотря на скромный бюджет, «Зеленый злодей» полюбился многим зрителям, и фильмы серии до сих пор являются традиционным таким марафоном ужасов, вот, которые, кстати, ежегодно транслируются в День Святого Патрика.
7: Ну, прикольно. Ну ладно, пожелаем мы зеленому Лепрекону удачи в этом плавании. Но действительно, ты знаешь, когда проходит какой-то определенный круг, вот где-то примерно лет 30, да, и согласись, что это такое некая такая точка, после которой, как правило, те самые фильмы обратно возвращаются, то есть идут по кругу. То есть достаточно, мне кажется, 30 лет, как люди уже, поколение уже одно меняется, люди уже немножко забывают о том, что было, и повторяют пластинку.
6: Согласна. И ты знаешь, все равно же вот есть какие-то такие фильмы, которые не только запоминаются зрителям, но и самим вот актерам. Я вот, кстати, знаю, что Дженнифер Энистон давала интервью и говорила, что это первый ее такой фильм был крупный. И, кстати, вот после него уже только там через год, по-моему, она стала сниматься в каких-то масштабных проектах, в сериале «Друзья», который, да, уже ее там по полной распиарил и принес ей такую мировую популярность. Но вот этот фильм, он все-таки тоже особенный для нее.
7: Ну, отлично, друзья, это будет супер. Может быть, Дженнифер Энистон снова вернется к этой картине. Кстати, она, мне кажется, вообще практически со времен «Друзей» не изменилась абсолютно. Шутка, конечно. Но молодец, она отлично выглядит, смотрит за собой. Да, мне кажется, такое ощущение, что она готовит себе какой-то очень большой такой роли. Я думаю, может быть, как раз-таки Лепреконы станут продолжением ее успеха. Ну ладно, дорогие друзья, мы идем вперед. Услышимся мы уже в следующем часу, естественно. Там мы с вами и поиграем, и поговорим. И в целом, конечно же, проведем классное время. Ждите нас, мы скоро вернемся.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шумавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Сотрудника, который сходил уже на обед, можно вычислить, мне кажется, просто в два счета. Во-первых, у него такой красный румянчик на лице, во-вторых, он уже мотивирован и готов работать. А до этого было как все, ничего не хочу, просто хочу есть. Дорогие друзья, надеюсь, вы успели покушать, сытно это сделали, интересно это сделали. Возможно, вы это сделали с коллегами, кто знает, с друзьями, успели забежать в любимое кафе и вкусно отобедать. Если это вы сделали, прямо сейчас присоединяйтесь к нам, друзья. Мне кажется, вот к этой приятной сытости надо добавить еще и хорошее настроение. В виде нашего эфира, друзья, добавляйте к нам, добавляйте звук и будьте с нами. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
7: Всем привет, всем хорошего настроения. Это уже третий час, в который мы вливаемся, врываемся, друзья. Делаем это с превеликим удовольствием. Вот многие говорят, что вот в понедельник люди похожи, ты знаешь, на смартфоны.
6: Да,
7: они, зависают, батарейка на нуле, требует какой-то перезагрузки. Но вот я думаю, что наши слушатели вот абсолютно в противоположном состоянии находятся. Мне кажется, уже с самого утра они полны бодрости, хорошего настроения. И вот если уже к обеду им нужно второе дыхание, они точно знают, где, как и, главное, с кем можно его открыть.
6: Вот
7: и
6: именно.
7: И все правильно вы делаете, друзья. Да, именно с нами лучше всего это и делать. Поэтому присоединяйтесь, если за предыдущие два часа еще не успели его открыть. Мы здесь и с радостью вам в этом поможем.
6: Конечно, друзья, поможем обязательно. Ну а мы идем вперед. Далее у нас на старте курс валют. Мир финансов, друзья, игнорировать не стоит. Давайте узнаем, что там происходит сейчас. И вернемся в нашу замечательную студию.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
8: Курби расмии асъори хориҷӣ ро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. به اندیشه ریچارد برنسون توجه کنید که خیلی جالب است. مقصد و ماهیت تجارت رعایه قالب‌های قبول شده، جستن منفیات، تلاش برای زیاد کردن سودا و مانند این نیست. بیزنس اولتر از همه آن چیزی است که شما با آن بی‌فرق نیستید. اندیشه شما از اندیشه برنسون فرق دارد؟
0: کوربی از اور در آسیا پلاس.
9: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
0: Делаем круто и быстро.
7: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
8: Слушай, ну у нас с тобой никогда такого не произойдет. Знаешь, такая война за рабочее место. У нас оно, благо, одно. И всегда есть огромное окно, в котором мы можем с тобой смотреть. И благо, у нас тут естественный свет есть, замечательный кондиционер работает на нужной частоте, которая нам нравится. В общем, мне кажется, в нашей студии созданы абсолютно все условия. Мы с тобой вряд ли как-нибудь с тобой поругаемся по этому поводу,
9: согласна,
8: я так думаю.
9: Согласна, согласна, абсолютно. Но оказывается, вот в некоторых офисах идет настоящая война за рабочие места у окна. На. Ага. Коллеги готовы на все, лишь бы занять заветный стол со взглядом на улицу. И вот если кто-то думает, что это капризы, нет, друзья, есть факты, вот про них расскажем.
8: Да, те самые пресловутые британские ученые из университета колледжа Лондона доказали, сотрудники, чьи столы стоят у окна, работают гораздо эффективнее, и чем, допустим, те коллеги, которые окна, в принципе, очень далеко. И они концентрируются на рабочих задачах тоже намного легче. Вообще, естественный свет, говорят, творит чудеса в этом плане. Они выяснили, что сотрудники офиса открытого типа Open Space работают эффективнее и лучше концентрируются, если их столы расположены именно у окошка. И сами сотрудники, сидящие у окон, оценили свой уровень фокусировки и продуктивности значительно выше тех, кто сидит где-нибудь там у глухих стен. Вот так вот.
9: Ну, ты знаешь, не только британские ученые об этом говорят. На самом деле есть, конечно, еще подтверждение, но пока вот есть еще и один важный нюанс, потому что мало просто сесть у окна, нужно делать это еще и правильно.
8: Если вы сидите
9: с коллегами спиной, то есть коллегам, да, а лицом к стеклу, то продуктивность в таком случае тоже падает.
8: Ну,
9: Ученые объясняют это психологией, конечно. Потому что люди подсознательно начинают нервничать, когда не видят, что же происходит у них за спиной. И кажется, как будто будут там подсматривать, заглядывать в монитор, да, можно за спиной там какие-то еще некрасивые вещи там производить. Вообще идеальный вариант — это сидеть боком к окну, то есть видя весь кабинет.
8: Как у нас с тобой, вот так вот, да, как я понимаю? Хорошо, кстати, коллеги из американского Корнелла согласны и добавляют цифры. Дневной свет из окна целых 84% снижает нагрузку на глаза и избавляет от сонливости. А вот ученые из Чикаго выяснили, что оконные везунчики спят ночью в среднем на 46 минут дольше и качественнее остальных. Результат бодрости на следующий день у них тоже довольно хороший. Благодаря тому, что они все-таки видят тот самый дневной свет.
9: Вот, да, вот что касается этих самых самых действительно подтверждений. Действительно, и Северо-Западный университет тоже добавляет, что вот те сотрудники, которые все-таки с доступом к окну, действительно получают больше солнечного света. Это отлично влияет на продуктивность. И то же самое подтверждают, что спят они в среднем на 46 минут больше. Этот хороший сон напрямую и влияет на их продуктивность.
8: Ой,
9: поэтому, друзья, вот такие вот советы теперь можно давать. Если, конечно, вы руководитель, то переставляйте столы поближе к свету,
8: чтобы сидели там. Главное, чтобы наши коллеги это не слышали, а чувствую, они все столы перетащат сюда, к нашему окну. Поближе, и знаешь, здесь еще 3-4 стола появятся неожиданно в нашей студии. Да.
9: Ну вот согласись,
8: я от этого не хочу.
9: Вот, мы тоже с тобой это испытали. На собственном примере можем сказать, что когда-то наш офис находился в другом месте,
8: да,
9: и собой. Там действительно не было окон.
8: Совершенно.
9: Вот вспомни, как это действительно гнетуще как-то, да, угнетающе влияет.
8: Да, есть такое. Ты не знаешь вообще там ночь, за окном день, там дождь, там идет снег, там идет, и понятия не имеешь, что там происходит за окном. Да, это действительно как-то немного напрягало. И да, и действительно все время горели лампы, большей части, потому что дневной свет как-то, в принципе,
9: его
8: даже не проникал.
9: Не хватало, да. И поэтому действительно...
8: И студия наша без окна была совершенно,
9: вот,
8: вспомни
9: вот,
8: тоже.
9: Вот мне кажется, там все как-то по-другому.
8: Комнатушку.
9: Мне кажется, это 100% влияет на настроение,
8: да,
9: действительно,
8: конечно.
9: На трудоспособность, опять же. Ну,
8: это,
9: вот, возможно,
8: как,
9: и на
8: знаешь,
9: сон
8: из,
9: потом.
8: Из почтальона Печкина. Это почему я такой злой-то был?
9: Да,
8: то, что у меня окна не было.
9: Потому что окна не было. Вот так что теперь вы знаете, что касается вот этой самой работоспособности, вот такие простые, казалось бы, какие-то факторы, они тоже напрямую влияют.
8: Вот именно, друзья. Так что да, если есть такая возможность, то двигайтесь к окошку поближе. Или поменяйтесь с коллегой, допустим, местами. Если, допустим, мимо...
9: Которого не любите, да, с коллегой?
8: Нет, ну смотри, вот если брать наш офис, у нас тоже здесь сейчас окно только у нас с тобой в студии, да, вот здесь вот такое.
9: Ну такое большое панорамное, да.
8: Да, вот если брать наш open space, там тоже практически окон нет. Вот так что вот тоже вот подумай над этим, Лола. Я вот думаю, ну есть люди, которым раздражает, наоборот, окно. Представь, вот эти машины ездят, люди там все время ходят, ты все время заглядываешься туда, смотришь, отвлекаешься. Ну, вдруг кто-то захочет поменяться.
9: Я не знаю, но ты знаешь, вот наличие как минимум вот этого дневного света,
8: это
9: оно
8: да.
9: для меня, да, многое значит. Поэтому, что касается каких-то отвлекающих факторов, здесь можно действительно поспорить, а вот что касается именно света, ну, не знаю, на меня действительно это положительно влияет.
8: Помнишь, в школе сидишь у окошка, и тебе учитель обязательно: «Чё, ворон ловишь? Чё там смотришь?»
9: Да, да что там в окне такого интересного? Да-да-да, и такое было.
8: А там просто дождь идет. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку прямо сейчас и вернемся уже с нашим традиционным розыгрышем от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну вот, неделя началась, друзья, и, конечно же, наш традиционный розыгрыш не заставил себя долго ждать. Напоминаем правила, если в течение месяца вы у нас что-то выигрывали, друзья, пока вы не допускаетесь к розыгрышу. Ну, в любом случае, ваше сообщение мы прочитаем в нашем эфире, конечно же, как же без этого. Ну и номер, напомню, 28-40-107. Наш телеграм-чат доступен, отправляйте именно сюда свои самые интересные безумные версии.
3: Именно так, как обычно, да, всем желаем удачи, и для кого-то, мне кажется, сегодняшний понедельник уже будет чуточку удачнее. Вот совсем скоро узнаем, надеюсь, для кого. Друзья, вопрос сегодня у нас такой. В одном американском флагманском магазине игрушек есть ресторан. Он уникален. Вот чем он уникален, чем он не похож на другие, вот вы нам и ответьте, пожалуйста.
2: Да, в одном американском флагманском магазине игрушек есть ресторан. Чем он так уникален? Что ж там такое интересное есть, друзья? И поесть есть, и, наверное, и не только. Да, в общем, делитесь с нами, как вы думаете, чем он может удивить этот ресторан обычного человека, который туда зайдет. Ну, честно, я, наверное, удивился бы точно. Так, ну что, 28-40-107, дорогие друзья, телеграм-чат у нас уже доступен, отправляйте сюда. Так, ну есть вот такая интересная версия, безграничный доступ к сладостям. Все-таки это, видишь, детский...
3: Да, магазин игрушек, да, прямые магазин игрушек, ассоциации, я согласна.
2: Сладости, сколько хочешь. Так, да. Ну смотри, вот еще такая версия, дети сами готовят еду тоже, вот смотри.
3: Ганибек предлагает. Ага. Хорошая, кстати, версия, хорошая. А мне кажется, если бы где-то это было, например, в Китае или в Японии, у меня бы тоже такая ассоциация была первая, потому что там дети прямо с раннего возраста очень самостоятельны.
2: Ага.
3: Но нет, мы говорим про Америку.
2: Ты знаешь, дети могут же какую-то кулебяку, просто какую-то элементарную приготовить, приносят тебе какую-то непонятно что.
3: Или просто бяку, да?
2: Бяку, кушайте, пожалуйста.
3: Просто бяку.
2: Такой тоже может быть. Ну нет, детям, я думаю, пока это не доверяют, и тем более этот процесс не совсем безопасный, потому что можно и обжечься, и какую-то травму получить.
3: Да, там наверняка тогда очень много всего нужно будет продумать.
2: Конечно.
3: Вот здесь все чуточку проще.
2: Здесь все для детей, все для детства в этом ресторане. Вот что именно, что конкретно.
3: Да, подумайте в этом направлении, пожалуйста, и предложите нам еще какие-то интересные версии.
2: Так, взрослых не пускают в этот ресторан. Вот Азиза пишет нам, что только вход только детям. Вот все, взрослый пришел, все, давай обратно иди, тебя мы не пустим.
3: Вы постоите вот здесь у окна.
2: Да, да, стойте там.
3: Да, можете постоять, посмотреть, понаблюдать. Да, но это неплохая версия тоже, креатив. Спасибо.
2: Да,
3: но
2: очень
3: нет,
2: хорошо.
3: Еще, друзья, давайте нам свои версии интересные. Можно просто догадаться, мне кажется. Хотя, может, и не просто. Вот, может, какая-то интересная мебель. Вот тоже есть вариант. Может быть, может. А если чуточку вот
2: а вот это вот с мебелью тоже хорошо прям, да,
3: да, в этом направлении. Мне кажется, уже и ответ вот будет готов. Ну же, Ганибек, давайте, подумайте. А вот что касается детской мебели, ну, смотрите, само собой, мне кажется,
2: ну, да,
3: детский
2: конечно.
3: Магазин игрушек, сразу же кажется, что раз все для детей, все должно быть детским, но вот какие-то еще самые прямые ассоциации с детством, пожалуйста, вот подумайте, продумайте, вспомните, и я думаю, можно будет догадаться.
2: Так, еда абсолютно бесплатна для детей, вот еще добавляет интересная версия от Самиры, ну, спасибо огромное, ну, нет, я не думаю, что там все бесплатно. Так, какая-то специальная посуда. Вот опять Ганибек продолжает нам отправлять сообщение. Спасибо большое. Ну и посуда, и мебель, я думаю, там действительно специальная.
3: Да, тоже уникальные, но нам нужно вот прям, чтобы вы ответили на вопрос.
2: Смотри, вместо стульчиков там какие-то горки предусмотрены, Тосино считает. О, интересно, да.
3: Ну, мне мне кажется,
2: я бы и взрослый
3: сложно.
2: Пошел бы в такой
3: есть
2: ресторан.
3: И скатываться с горки. Вот представь себе это.
2: Одновременно.
3: А если еще, да, если еще это у тебя там что-то жидкое, ну нет, не очень удобно на самом деле.
2: Так, повторите вопрос. Вот смотрите, в одном американском флагманском магазине игрушек есть ресторан. Чем он уникален? Вот такой вот у нас сегодня,
3: друзья,
2: вопрос. То есть,
3: да, абсолютно не похож на другие. Чем? Вот можно, может быть, в нем поспать. Есть такой вариант.
2: Ну, может быть и так.
3: Тут, да, мы
2: не можем. Детские горшки там, видимо, есть, вот добавляют.
3: Ну, то есть, наверное, для самых маленьких.
2: Такая,
3: да,
2: функция. Детский вот горшок. В меню, да, представь?
3: Не хотите попробовать? Нет.
2: Так, он большой, говорит Шохрух. Ну, наверное, 100% большой, потому что этот флагманский магазин игрушек известен на весь мир, дорогие друзья.
3: Ну, там-то и максимально известно.
2: Там,
3: популярный,
2: по-моему, несколько этажей даже, если не ошибаюсь.
3: Вот такое вот интересное место. Подумайте еще чуточку больше. Да, чем же может быть интересен, уникален, необычен этот
2: Надо
3: ресторан?
2: Надо подсказку давать. Я чувствую уже как-то...
3: Может
2: кажется...
3: быть, там дешевле, вот считает Шохрух.
2: Ну, может быть и так.
3: А может и нет, наоборот. Раз уж пришли тратиться вот на игрушечки, может и не дешевле совсем. Даже не знаю. Ну, я даже не знаю, как подсказать так, чтобы вроде подсказать, знаешь, и прям не озвучить этот самый ответ.
2: Попробуй. Туда можно взять друзей. Вот.
3: Ага, туда можно взять друзей. Ты думаешь, что подсказал?
2: Ну да, как бы подсказал, да.
3: Как бы.
2: Немного.
3: Немножечко, совсем. Так.
2: Так, обедаешь в компании тех самых флагманских игрушек. Вот, и добавляет Анушер Вон. Вот
3: не
2: вы
3: совсем
2: знаете.
3: Так, Анушер Вон, но вот
2: но близко.
3: В этом направлении стоит еще подумать.
2: Но вы вот молодец, вы вот подумайте, вы
3: да,
2: прям рядом.
3: То
2: да.
3: Вот нам нужно как раз то.
2: Дают в аренду, вот, кстати говоря, возможно, ну, может
3: что
2: быть, игрушки,
3: в
2: может, в аренду.
3: Еду дают в аренду.
2: Еду дают в аренду.
3: Шохрух, будьте поточнее, пожалуйста, да, чтобы мы понимали, о чем речь. Нет, на самом деле это все не то. У нас совсем немножечко времени остается, вот, чтобы вы дали нам верный вариант ответа. Подумайте, друзья, но это же магазин игрушек, а это же магазин, получается, для детей.
2: Логично.
3: Что дети и любят больше всего.
2: И иногда хотят взять с собой.
3: Да, вот уже та самая подсказка, и даже не подсказка. Ну вот она уже, все на поверхности. Пожалуйста, просто напишите нам этот самый верный вариант. Мы его засчитаем сразу же. Так, ну что, сколько
2: задумались
3: еще ждем?
2: Задумались наши слушатели. Еду с собой, вот, кстати говоря. Нет.
3: Нет, не про еду мы говорили. Не про еду. Я начала с того, что еще раз напомнила, что это магазин игрушек, друзья. Поэтому, ну...
2: Дают поиграть. Ну, само собой дают поиграть.
3: Ну, конечно,
2: это само собой.
3: Да.
2: Вот каких любом, интересных, наверное, друзей с собой можно туда взять еще? Помимо еды и всего остального.
3: Ох уж эти вопросы. Вот, казалось бы, совсем несложные, да, и вот-вот уже рядышком, уже у нас столько вариантов было, которые вот прям вот чуть-чуть еще вот не хватает.
2: А ну, Шервон, я бы доработал бы ваш вариант ответа, мне кажется, и мы смогли бы его принять, но вот немножко его надо доработать. Можно взять с собой животных.
3: Кстати, вот есть еще вариант, да.
2: А, и госпожа Джабаев тоже добавляет. Mm-hmm. Можно взять с собой питомцев, очевидно, с собой. Mm-hmm. Так, можно, может, дают что-то бесплатно. Не факт. Так, животные, это, конечно, замечательно.
3: У них есть отдельные рестораны, я знаю, да, отдельные кафешки, места, где действительно можно и взять животных, и можно, в принципе, прийти туда, где уже есть животные такие, да, которые действительно для того, чтобы как-то вот можно было с ними там пообщаться, покормить их еще. Но нет, мы говорим про деток, мы говорим же про магазин игрушек, друзья. Ну вот прям вот здесь, мне кажется, я ответ уже. Я уже даже не знаю, что сказать.
2: Я тоже не знаю. При посещении кафе детям дарят игрушки. Вариантов больше нету, говорит Анушер Вон. Все, я сдаюсь. Вот вы знаете, если вы немножко бы доработали свой первый вариант, то есть не в компании флагманских, а в компании чьих.
3: Мы уже вам подсказываем, мы уже переживаем, болеем, мы уже смотрим на вот эти варианты, которые прям максимально близко были. Ну и очень хочется уже назвать победителем одного из вас, дорогие наши слушатели.
2: Шохрук, я вас верю, вот он что-то дописывает, вот так, ну наконец-то, я вот тут вижу уже.
3: Ну я даже не знаю, наверное, нам придется вот максимально близкий вариант какой-то засчитать.
2: Да,
3: ну
2: вот
3: что,
2: у нас вот добавил вот Сино. И я думаю, что, в принципе, можно его зачитать. Но единственное, нужно проверить и узнать, когда Сино у нас последний
3: раз выиграл. Проверяй, да. Наверное, его зачитаем, но потому что нет у нас верного варианта, как такового, который мы ждали. И вот этот самый вариант, он не написан нам сегодня, не отправлен, но есть прям максимально близкий. И вот если чуточку бы вот развить эту самую мысль, которую вы нам отправляете, то, в принципе, можно засчитать. Я думаю, будет этот ответ.
2: Так, Сино мы можем засчитать, потому что я вот давно что-то не вижу, когда у нас он выигрывал. Так что да, засчитываем Сино. Действительно, в компании в кого?
3: Конечно же, своих игрушек.
2: Своих.
3: Это ресторан для игрушек, в принципе.
2: То есть ты можешь прийти сам, то есть с малышом, а малыш может с собой взять еще и своих
3: свои
2: игрушек.
3: Свои любимые
2: игрушки. Где есть специальные места даже
3: конечно.
2: Для них.
3: Конечно. Вот
2: посуда.
3: Он уникален тем, что для посетителей предусмотрены вот эти стульчики, это крошечная посуда. То есть как будто бы это ресторан для кукол, для этих плюшевых мишек любимых, я не знаю, для всех вот этих любимых игрушек, которые очень часто и берут детки с собой.
2: Да,
3: вот я уверена,
2: так.
3: Что все, у кого есть дети, согласны. В любые поездки, какие-то походы, куда бы то ни было. Частенько любимая игрушка отправляется прям вот сразу же, моментально берется с собой и отправляется вместе с ребенком. Поэтому да, друзья, вот есть американский флагманский магазин игрушек, он называется, кстати, American Girl Place, и там действительно это вот такое вот место, где есть ресторан, его так и называют, ресторан для кукол. Вот, теперь
2: очень
3: вы тоже
2: интересно.
3: Знаете. Ну что, поздравляем тогда, да, еще раз поздравляем нашего победителя. Максимально близко, конечно же, он сегодня нам ответил. Вот, поэтому будем засчитывать этот вариант, конечно же. Приходите к нам за подарками. Не забывайте, что нужно их забрать в ближайшее время. Это 10 рабочих дней. Ну, а всем, кто отправлял нам свои интересные варианты, тоже говорим спасибо.
2: Спасибо большое, друзья. Ну, на сегодня это, пожалуй, все. Завершаем наш сегодняшний эфир на позитивной ноте. Вам пожелаем удачи в ваших делах и начинаниях. Неделя стартовала. Надеюсь, она будет хорошей, доброй и принесет нам массу всего положительного. На сегодня, пожалуй, все. Пока-пока.
3: Именно так. Легкого вам продолжения понедельника, продуктивного, но не тяжелого. Ни в коем случае, друзья. Услышимся с вами уже завтра в это же самое время. Пока-пока.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: داوودف در اوج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
9: رقم تلفنی اداره رکلاما
10: 41-41.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
12: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: «Азия Плюс». Дорогие, бодой хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Ми шикафат нарми мағз устухоне. Пистара. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Барахами 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом хар рӯзи ҷумъа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
5: وقت

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گل را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапеш. Азия Плюс.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: «Бэби-йога» – это совместная мягкая практика для мамы и малыша от рождения до года. Подтягивания после сна, попытки схватить свои ножки и плавные перевороты – все это естественные движения, на которых и основана «Бэби-йога». Но действительно ли она полезна каждому малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Бэби-йога – это комплекс упражнений, который помогает малышу лучше чувствовать свое тело. Во время занятий используются легкие растяжки, массажные элементы и плавные движения. Все проходит в игровой форме и обязательно с участием мамы или папы. Среди плюсов – развитие координации, гибкости и мышечного тонуса. Такие занятия могут помочь снять напряжение, улучшить сон и укрепить эмоциональную связь между родителями и ребенком. Ведь самое ценное здесь не сами упражнения, а совместное время, наполненное заботой и вниманием. Но есть важные нюансы. Бэби-йога – это не спорт и не соревнование. Нельзя выполнять резкие скручивания, растяжки через силу или повторять эффектные упражнения из интернета без подготовки. Если у малыша есть особенности здоровья, перед занятиями обязательно нужно проконсультироваться с педиатром. Лучшее время для бэби-йоги – через 40 минут после сна и не раньше, чем через час после кормления. Заниматься стоит всего по 10 минут в теплой, спокойной обстановке и внимательно следите за настроением малыша. Если малыш улыбается и активно включается в процесс, то вы все делаете правильно. Берегите своих малышей и наслаждайтесь каждым моментом их взросления. Ну а чтобы каждый момент был комфортным для малыша, используйте подгузники «Совпремиум». Они защищают чувствительную кожу малыша от раздражений и сохраняют ее сухой и днем, и ночью.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдуи мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанид. 200-30-33-33.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-888 хирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
5: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна, крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурама дагони азиз. Бинобай тилой агенти обухаво шинусы Тоджикистон хабы иншон тайгири обандай бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараджа гарм, дар Хуҷанд 25 дараджа гарм, дар Бухтар 25 дараджа гарм, дар Душанбе ва Нуҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараджа гарм мешавад. Табиболи данасибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс, Манбай Иттилоот Лафарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне Казахстан. Стей бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Курби Асқор дар Азия Плюс.
9: Қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. Ба андешаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес авалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
8: Курби Асъор дар Азия Плюс.
10: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
11: Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вот и заканчивается лето, и приближается время стрессов для родителей школьников. Для одних родителей это в первый раз, для других это уже обычные хлопоты. Но все равно уровень тревоги начинает расти. Сегодня хочу поговорить о тех родителях, которые отправляют свое чадо, свою кровиночку в первый раз в первый класс. До начала учебного года остаются считанные дни. И если вам кажется, что в школу идет не ребенок, а вы, поздравляю, вы совершенно нормальный родитель. Первый класс – это стресс не только для детей, но и для взрослых. Мы переживаем, а вдруг он не справится, найдет ли друзей, будет ли хорошо учиться. Но самое интересное, что дети часто начинают тревожиться не сами по себе, а потому что очень тонко чувствуют состояние родителей. Представьте себе, мама 10-й раз проверяет рюкзак. Папа с серьезным лицом рассказывает, что теперь начинается взрослая жизнь. Бабушка уже переживает за будущие экзамены. Ребенок думает, наверное, меня отправляют в очень опасное место. Узнаете себя? Тогда слушайте внимательно. Во-первых, перестаньте требовать от ребенка идеального старта. В первом классе главная задача не пятерки и не красивый почерк. Главная задача привыкнуть к новой жизни, почувствовать себя в безопасности и научиться любить школу. Во-вторых, снизьте собственный уровень тревоги. Вместо мысли «что, если что-то пойдет не так?» задайте себе другой вопрос «что я могу сделать сегодня?» Приготовить одежду, спокойно поговорить с ребенком, познакомиться с учителем. Этого вполне достаточно. В-третьих, не сравнивайте своего ребенка с другими. Всегда найдется, кто уже читает быстрее, читает лучше или знает английский. Через несколько месяцев разница между детьми часто становится гораздо меньше. И еще один важный момент. Позвольте ребенку ошибаться. Забытая тетрадь, неровные буквы, неудачный ответ у доски – это не катастрофа. Именно через небольшие ошибки дети учатся ответственности и уверенности в себе. И напоследок маленький совет. Вечером перед 1 сентября не надо говорить ребенку «надеюсь, ты будешь хорошо учиться». Вместо этого скажите «я знаю, что ты справишься, а если будет трудно, мы рядом». Эти слова дают гораздо больше уверенности, чем любые наставления. Помните, спокойный родитель – лучший подарок первокласснику. Ведь школа – это начало большого пути. И очень хочется, чтобы этот путь начинался не со страха, а с интереса и улыбки. А теперь, дорогие родители, посмотрите на своего первоклассника и улыбнитесь. Все будет хорошо. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Имсол он тобистони болазат аз ширкати Покиза низ хаст.
4: До 31 август.
0: Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5-0-8700 ва ё ба сомонаи
4: promo.pokiza.tj равон карда,
0: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва лаззати шодиовар. Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бэби-йога – это совместная мягкая практика для мамы и малыша от рождения до года. Подтягивания после сна, попытки схватить свои ножки и плавные перевороты – все это естественные движения, на которых и основана бэби-йога. Но действительно ли она полезна каждому малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Бэби-йога – это комплекс упражнений, который помогает малышу лучше чувствовать свое тело. Во время занятий используются легкие растяжки, массажные элементы и плавные движения. Все проходит в игровой форме и обязательно с участием мамы или папы. Среди плюсов – развитие координации, гибкости и мышечного тонуса. Такие занятия могут помочь снять напряжение, улучшить сон и укрепить эмоциональную связь между родителями и ребенком. Ведь самое ценное здесь не сами упражнения, а совместное время, наполненное заботой и вниманием. Но есть важные нюансы. Бэби-йога – это не спорт и не соревнование. Нельзя выполнять резкие скручивания, растяжки через силу или повторять эффектные упражнения из интернета без подготовки. Если у малыша есть особенности здоровья, перед занятиями обязательно нужно проконсультироваться с педиатром. Лучшее время для бэби-йоги – через 40 минут после сна и не раньше, чем через час после кормления. Заниматься стоит всего по 10 минут. В теплой, спокойной обстановке и внимательно следите за настроением малыша. Если малыш улыбается и активно включается в процесс, то вы все делаете правильно. Берегите своих малышей и наслаждайтесь каждым моментом их взросления. Ну а чтобы каждый момент был комфортным для малыша, используйте подгузники «Совпремиум». Они защищают чувствительную кожу малыша от раздражений и сохраняют ее сухой и днем, и ночью.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует под шаде, танц,
1: прямо на мне, танц. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل پای مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Банго митулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41
4: Радио «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Бэби-йога – это совместная мягкая практика для мамы и малыша от рождения до года. Подтягивания после сна, попытки схватить свои ножки, плавные перевороты – все это естественные движения, на которых и основана бэби-йога. Но действительно ли она полезна каждому малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Бэби-йога – это комплекс упражнений, который помогает малышу лучше чувствовать свое тело. Во время занятий используются легкие растяжки, массажные элементы и плавные движения. Все проходит в игровой форме и обязательно с участием мамы или папы. Среди плюсов – развитие координации, гибкости и мышечного тонуса. Такие занятия могут помочь снять напряжение, улучшить сон и укрепить эмоциональную связь между родителями и ребенком. Ведь самое ценное здесь не сами упражнения, а совместное время, наполненное заботой и вниманием. Но есть важные нюансы. Бэби-йога – это не спорт и не соревнование. Нельзя выполнять резкие скручивания, растяжки через силу или повторять эффектные упражнения из интернета без подготовки. Если у малыша есть особенности здоровья, перед занятиями обязательно нужно проконсультироваться с педиатром. Лучшее время для бэби-йоги – через 40 минут после сна и не раньше, чем через час после кормления. Заниматься стоит всего по 10 минут. В теплой, спокойной обстановке и внимательно следите за настроением малыша. Если малыш улыбается и активно включается в процесс, то вы все делаете правильно. Берегите своих малышей и наслаждайтесь каждым моментом их взросления. Ну а чтобы каждый момент был комфортным для малыша, используйте подгузники «Совпремиум». Они защищают чувствительную кожу малыша от раздражений и сохраняют ее сухой и днем, и ночью.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауа».
4: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
5: «Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамадагуни азиз. Бинобай тилой агенти обухаво шиноси Тоджикистон хавои иншон тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидана сибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуной офтоп. Вакти кирузи нау сармешават. Аз баланди кулахо чашмай поке. Бапойонго мешорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро. Аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер. Барой хона ё корхонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон ласати зиндагист.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Айдо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Вот и заканчивается лето, и приближается время стрессов для родителей-школьников. Для одних родителей это в первый раз, для других это уже обычные хлопоты. Но все равно уровень тревоги начинает расти. Сегодня хочу поговорить о тех родителях, которые отправляют свое чадо, свою кровиночку в первый раз в первый класс. До начала учебного года остаются считанные дни. И если вам кажется, что в школу идет не ребенок, а вы, поздравляю, вы совершенно нормальный родитель. Первый класс – это стресс не только для детей, но и для взрослых. Мы переживаем, а вдруг он не справится, найдет ли друзей, будет ли хорошо учиться. Но самое интересное, что дети часто начинают тревожиться не сами по себе, а потому что очень тонко чувствуют состояние родителей. Представьте себе, мама 10-й раз проверяет рюкзак, папа с серьезным лицом рассказывает, что теперь начинается взрослая жизнь. Бабушка уже переживает за будущие экзамены. Ребенок думает, наверное, меня отправляют в очень опасное место. Узнаете себя? Тогда слушайте внимательно. Во-первых, перестаньте требовать от ребенка идеального старта. В первом классе главная задача не пятерки и не красивый почерк. Главная задача привыкнуть к новой жизни, почувствовать себя в безопасности и научиться любить школу. Во-вторых, снизьте собственный уровень тревоги. Вместо мысли «что, если что-то пойдет не так?» задайте себе другой вопрос «что я могу сделать сегодня?» Приготовить одежду, спокойно поговорить с ребенком, познакомиться с учителем. Этого вполне достаточно. В-третьих, не сравнивайте своего ребенка с другими. Всегда найдется, кто уже читает быстрее, читает лучше или знает английский. Через несколько месяцев разница между детьми часто становится гораздо меньше. И еще один важный момент. Позвольте ребенку ошибаться. Забытая тетрадь, неровные буквы, неудачный ответ у доски – это не катастрофа. Именно через небольшие ошибки дети учатся ответственности и уверенности в себе. И напоследок маленький совет. Вечером перед 1 сентября не надо говорить ребенку «надеюсь, ты будешь хорошо учиться». Вместо этого скажите «я знаю, что ты справишься, а если будет трудно, мы рядом». Эти слова дают гораздо больше уверенности, чем любые наставления. Помните, спокойный родитель – лучший подарок первокласснику. Ведь школа – это начало большого пути. И очень хочется, чтобы этот путь начинался не со страха, а с интереса и улыбки. А теперь, дорогие родители, посмотрите на своего первоклассника и улыбнитесь. Все будет хорошо. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
4: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 با اندازه 13.7 فایز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84 84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро барузи киомат гами ки хаст. Инаст. Ки руи мардуми дуньо дубора бояд дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Салдуй техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад модел ассортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои на чандом колон, то модел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруй ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.

температурой +30. Азия плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: فویستی رادیو آسیا پلوس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.